0: 该去的也难留。我们这个党，我们这支军队，就是在帝国主义列强的铁蹄下，在国际国内反动派的腥风血雨中成长壮大起来的。经历过的事情要面对，没有经历过的事情也要面对。
1: 主席的意思是，我们现在就要改变思想，面对现实，做好准备。
2: 所以我们要未雨绸缪，防患于未然呢，
3: 变被动为主动。
1: 主席啊，我的意思是我们先发表一个声明。
0: 英雄所见略同啊，声明先发要理直气壮，毫不含糊，重申台湾是中国的领土，绝不允许任何外国势力在我国主权范围内横行霸道。
4: 7月1日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。7月7日，美国操纵联合国安理会通过组成联合国军的决议。随后杜鲁门任命麦克阿瑟为联合国军总司令。
5: Заявление президента Трумана от 27 числа и действия МС США являются вооруженной агрессией против китайской территории и полным разрушением устава ООН. Какие бы препятствия не чинили американские империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин, это было заявление премьер-министра Чжоу Энлая от Китайской Народной Республики.
6: Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы.
5: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
6: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН...без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
5: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
6: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном.Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
5: Слушаюсь.
1: 美国操控着联合国，又通过了呼吁联合国会员给予大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
0: 看来美国是决心大打呀。兵者，诡道也，不可不察呀。看来啊，凡事预则立，不预则废。要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。
1: 好的。
5: Товарищ Сталин, большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
6: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Северо-Востоке?
5: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
6: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций – Это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию.

0: 李大师，周总理来电。李志亮同志，请将我们的几点建议转达金首相：一，你们的长期作战思想是正确的；二，现在的中心任务是在坚持自力更生、长期奋斗的总方针下保存主力；三，如果敌人占领汉城，则人民军后路有被切断的危险。
1: 走，马上去见金首相。好。
2: Не волнуйтесь, товарищ Вишинский. Вот трубка опять забилась.
1: Товарищ Сталин, я должен сообщить вам, что американские войска взяли Сеул. Ким Ир Сен и Пак Чон Ын встретились с нашим послом в Корее Стековым. Товарищ Стеков просил передать их письмо о помощи.
2: Что сказал Ким Ир Сен?
1: В случае, если американские войска перейдут 38-ю параллель, то он просил Советский Союз предоставить военную помощь. Если же по каким-то причинам мы не можем это сделать, то он просил обратиться к китайским товарищам и оказать военную помощь с их стороны.
2: Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе.

Товарищ Сталин, они говорят, ошибочная бомбардировка наших войск в связи с ошибочной навигацией. Они обещали возместить ущерб.

0: Американцы кичатся своим богатством. Мы можем заказать большую компенсацию.
1: Я восторгаюсь вашей мудростью, товарищ Сталин.
0: Товарищ Вишенский, мы должны заявить решительную ноту протеста против бомбардировки нашего аэродрома на Сухой речке. Мы должны показать свое возмущение. В данном случае я верю в искренность их сожалений. Это была ошибка. Поэтому, как только мы получим компенсацию, мы должны сразу же успокоить ситуацию.
1: Да. Гром гремит, а дождь не идет.
0: В настоящее время мы должны полностью контролировать ситуацию в корейском регионе. Иначе никому от этого не будет пользы. Но помните, наше противостояние с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки происходит в Европе. Да. Огонь войны разгорается на Дальнем Востоке, и в этом нет ничего для нас хорошего. Для китайских товарищей тоже. Поэтому по поводу вопроса военно-воздушной поддержки скажите им, что мы пока еще не готовы. И предварительно давайте отменим эту поддержку.
1: Хорошо, товарищ Сталин.
2: Yes, General. Willoughby had this sent over. He's waiting outside.
3: Willoughby? Can he ever send me anything new? This report says the Chinese Communist Army is assembling 450,000 troops in Manchuria.
2: According to him, there are 38 divisions of Chinese Communists in Manchuria, 9 to 18 of which are gathered at various ferry crossings around the Yalu River. If true, it indicates that the Chinese are preparing to enter the Korean battlefield.
3: Willoughby!
4: Sir.
3: That's the intelligence you keep sending me again and again and again?
4: I can assure you, Commander, the intelligence is reliable.
3: The intelligence is from Taiwan, correct?
4: You're correct, sir, but how can you possibly know?
3: That's the kind of situation the Island Authority wants. Do you know why? Because the Chinese Communist Army being involved in the Korean War means the Chinese Communist Army will be destroyed by the mighty hands of the United Nations Command Force, my Command Force.
4: General MacArthur, a war with the Chinese Communist Army cannot be taken lightly.
3: Willoughby, let me explain a few things to you and ask you some questions too. Does the Chinese Communist Army have an air force? Do they have a navy? Do they have tanks? Any anti-aircraft artillery? No. They have troops on the ground with rifles up against a modernized United Nations command force. What are their prospects? They'll be marching into a slaughterhouse. The battlefield is gonna be strewn with dead bodies and the river will run red with blood.
4: General MacArthur, you make such a rousing speech, sir. Perhaps you should address the troops.
3: Willoughby.
4: Sir.
3: Get out.
4: General.
2: General, President Truman

0: has asked you to go home to discuss the Korean issues.
1: Discuss? Hell, I won't even go.
0: But General, the President's request is equivalent to an order. Will your refusal be taken as an insult?
1: You would explain to them the situation here has been quite a handful and, well, do I really need to explain to you what to say?
0: No, sir.
2: Товарищ Сталин, товарищ Джон Лай приехал.
3: Пригласите китайских товарищей в кабинет.
4: Сталин.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Нихао. Мао Цзэдун 同志让我代他向您问候。
3: Я благодарю товарища Мао Цзэдуна. Спасибо. Товарищ Лин Бяо тоже прибыл.
5: Сталин 同志, 你好.
3: Прошу вас, проходите, садитесь.
4: Пойдём.
3: Мы уже знаем, что вы приняли решение вести свои войска в Северную Корею. Это хорошо. Советский Союз тоже хотел бы помочь корейским товарищам. Но мы уже заявили о том, что выводим наши войска из корейского полуострова. Наши солдаты не смогут участвовать в боевых действиях, а тем более в противостоянии с Соединенным Штатом Америки. Это может вызвать большой международный конфликт. Я знаю, что вы назначили товарища Пэн Дэ Хуая командующим.
4: 是的, 无论在红军时期领导的三军团还是解放战争中的西北战场, 彭老总打得都不错, 毛主席都叫他彭大将军。
6: 但是目前我们的部队装备太差了, 至少要集中5倍, 甚至6倍于敌人的兵力才能取胜。
3: Да, оснащение китайской армии необходимо улучшить. Вы попросили Советский Союз оснастить новым вооружением 40 дивизий. Но мы будем делать это поэтапно. Сейчас мы готовы вооружить 20 дивизий. Но не стоит это делать до начала боевых действий. Лучше это сделать в боевых условиях. Это мы знаем по нашему опыту. Тогда солдаты смогут более эффективно использовать новое оружие. Это реально поднимет боеспособность в проведении боевых действий.
4: 毛泽东同志这次派我来，主要是向您反映我们目前的困难情况，那就是我们的空军刚刚组建，还不能立即投入战斗。关于空军的问题，
3: Простите, советский ВВС пока не готов. Мы можем их отправить только через 2,5 месяца. Мы можем оказать вам военно-воздушную поддержку. Но мы, наши летчики, не можем войти в тыл врага. Если наш самолет будет сбит, это может вызвать большой международный конфликт. Станет большой военной угрозой. К тому же Китай сейчас находится на этапе мирного строительства. Это может сильно повлиять на ваше послевоенное восстановление.
7: 渡江的地点我们